Мой любящий Иисус, слава, хвала и благодарение Тебе за Твою великую благодать и милость, которую Ты являешь нам каждый день и каждый час. И великую благодать, которую Ты даровал нам, сохранив до наших дней Святое Писание, живое Слово живого Бога, через которое мы из мертвыми становимся живыми, становимся наследниками Небесного Царства и записываемся в книгу жизни. Все это даровано нам через Иисуса Христа, принесшего Евангелие в этот мир. Благодарность Тебе за это, Христос, и сейчас благослови. Благослови нас живые слова живого Бога в наших сердцах, в моих устах, и даруй нам милость Твою. Текст для нашего назидания сегодня находится в Евангелии от Матфея, 7 глава, с 13 по 23 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Аминь. Наше сегодняшнее Евангелие открывает нам тайны Царства Божия, о котором плотской глаз или плотское сердце не знает и не хочет знать. Слово Божие нам свидетельствует и говорит такие великие слова: «Ибо Бог явился во плоти». Это удивительное повествование, которое нам апостол Павел свидетельствует и говорит. Для чего? Для того, чтобы повести нас с дорогой, ведущей в жизнь вечную. Он об этом говорит нам. Тот, который утвердил Вселенную, тот, который дал нам солнце, чтобы она светила днем, дал нам луну, чтобы она светила ночью, звезды дал нам, чтобы мы находили путь, и дал нам слово свое, живое слово живого Бога. И в этом слове он свидетельствует нам о своей великой миссии, которую он пришел исполнить на земле. Когда книжники, фарисеи, священники беседовали с ним, он сказал такие слова: «Исследуйте Писание, ибо вы через них хотите иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Слово Божие, все Слово Божие свидетельствует об Иисусе Христе и о том пути, который он пришел пройти на этой земле, и тот путь, который человек должен пройти, чтобы войти в Царство Божие. Иисус говорит: «Я есмь дверь», — сказал Иисус. И это слова его. Да, он говорит: «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я есмь дверь». И в другом месте он говорит: «Стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Человек был сотворен Богом, это венец творений Божьих. И живет он на этой земле только по милости Божией. Но милость Божия заканчивается тогда, когда заканчиваются его дни жизни на этой земле,
которые он по-разному мог использовать, и приходит день суда, чтобы определить ему место, где он должен находиться в вечности. И вот Слово Божие говорим, чтобы мы входили тесными вратами. Что же это означает? Это означает то, что Христос не зря пришел на землю. Если бы сам человек мог найти спасение, где-то добыть спасение, где-то купить спасение, то Иисус Христос напрасно приходил на эту землю. Но Слово Божие говорит нам о другом, что человек настолько развратился, что он стал мертвым для Бога и мертвым для Царства Божия. Ну что такое мертвый, мы это знаем. Когда часто ходим на похороны,

проявление первородного греха, который проявляется в человеке через похоть очей, через похоть плоти, через гордость житейскую, эти проявления делают человека мертвым перед Богом. И поэтому он пришел сюда, чтобы нас оживить. И он говорит нам, чтобы мы входили тесными вратами. А что же это все-таки означает? Это означает осознание своей испорченности, своей греховности. Но такого осознания не приходит, пока Слово Божие не обличит, пока закон Божий не войдет в сердце и не внушит страх и ужас перед судом Божьим. Судом, который истинный, справедливый, который будет судить поистине. И вот Слово Божие говорит, что то, что человек должен сделать здесь, на этой земле, то, что не совершил Адам там, в Эдемском саду, в раю. То есть не раскаяться, не просить прощения у Бога, не искать его прощения Адам не хотел. Что же он сказал? Адам сказал такие чудные слова: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». То есть жена виновата в грехе Адама, Бог виноват в грехе Адама, только не он. Он не виноват, обстоятельства были такие, как часто сейчас в мире говорят, да? И вот Слово Божие говорит, чтобы человек в этом всем раскаялся. А для того, чтобы осознать, что это грех, нужен закон Божий. Если нету закона Божьего, то нету и осознания греховности. И Бог для того, чтобы человек имел осознание греховности, закон Божий вложил в его сердце и назвал это место совестью. В совести записан закон Божий. И в послании к Римлянам апостол Павел говорит, кто не читал закона, но должен тогда поступать по закону совести. Если он согрешал, он будет судим по закону совести, и он будет осужден на вечное страдание вместе с дьяволом и падшими ангелами, потому что он слушался дьявола и не слушался Бога. Сегодня Слово Божие нас предупреждает и говорит о том, что покаяние, которое Бог хочет услышать из наших уст, услышать из уст нашего сердца, он говорит нам о нашей испорченности. И так доктор Мартин Лютер говорит, что печаль мирская, ну, написано так, печаль мирская производит смерть, а печаль ради Господа – неизменное покаяние. Печаль о своей греховности, о невозможности видеть Бога, потому что Бог запретил грешникам видеть Бога. И он сказал, если грешник увидит живого Бога, он умрет. Но Бог явился во плоти, в человеческой, для того, чтобы иметь общение, чтобы человек имел общение с ним и не умер, и остался жив. И это воплощение, которое произошло здесь, на земле, это единственный человек, который был без греха, который был без порока и который принес нам чистоту. И вот Слово Божие говорит нам об этом. Если мы не входим тесными вратами в жизнь христианскую, в храм Божий, созданный Иисусом Христом на земле через страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофе, и этот новый храм есть христианская церковь. Двери христианской церкви Бог открыл для всех людей. Не так, как в храме Соломона, только для евреев, но в новый храм мы входим через крещение и остаемся там через покаяние и веру во Христа Иисуса. Право находиться в храме христианской церкви Христос подарил через свои раны и кровь, пролитую на кресте. Он однажды со своей кровью вошел в небесное святилище и приобрел вечное искупление. И это есть великая милость Бога – называться и быть детьми Божьими. Но мир не знает великого значения этого слова – быть детьми Божьими. Не признавая Иисуса Христом –

0: своим господином, который каждый живет по своей мудрости мира сего, этого и от этого и становится мертвым для Бога. Мудрость мира сего есть безумие перед Богом, так написано. Праведный судья Бог. И когда закон Божий, данный для суда, приходит в наш разум и в наше сердце, то он устрашает своей строгостью и устрашенное законом сердце. Ищет того, кто снимет это проклятие с грешника. Всякий, не исполняющий закон, находится под клятвою Божьего закона. И в день суда он ясно услышит из уст судьи Бога слова осуждения. Но Христос искупил нас от клятвы закона, став за нас клятвою на кресте, и дал нам новое имя, имя христианина. Конечно, сердце христиан очень много, в сердце христианина очень много лицемерия, которые только по виду христианские поступки, но Бог хочет из нас сделать свой образ и постепенно очищает от всего этого лицемерия, равнодушия и всего того, что пришло к нам после грехопадения. Итак, грешники, они знают историю о жизни Иисуса Христа, но не принимают Иисуса Христа как личного спасителя в сердце, как того, кто взял проклятие на себя, а нам даровал усыновление. Нет у них желания быть детьми Бога, ведь этот мир так много предлагает, много удовольствий, много соблазнов для служащих этому миру. Дьявол через своих проповедников, лжепророков, уводит души с путей Божьих в погибель. Пример мы находим в Евангелии. Это книжники, фарисеи, священники в храме, которые поставлены учить народ богопознанию, боговедению, богопочитанию, но уклонились и восстали против Бога и Божьей мудрости, против Иисуса Христа, не желая признавать себя грешниками и отвергая покаяние перед Христом Иисусом. Даже язычник Понтий Пилат знал то, что они предали Иисуса Христа на распятие из зависти. Бог говорит: «Будьте святы, как я свят», требуя святости от приходящих к Нему и следующих за Ним. Как мы приобретаем святость и как ее хранить, нам говорит Евангелие и письма апостолов, а также Библия повествует о том, кто может дать святость. Это наш Господь Иисус Христос и Его кровь, пролитая на Голгофе. Вот кто дает святость, вот кто дает нам мир в сердце. Кровь, пролитая Христом на Голгофском кресте, дарует спасение и святость, усыновление и записывает нас в книгу жизни в Царстве Христовом в Евдемии. И вот Слово Божие говорит нам: Бог дарует людям великое благо, Духа Святого для изменения нашего сердца и образа мыслей, и делая нас способными идти за Христом. Доктор Мартин Лютер писал о покаянии и принятии Духа Святого. Покаяние состоит из двух составляющих. Полное осознание себя грешником, живущим в грехах сердца, то есть в гордости, в зависти, в похотях, грешникам, проклятым законом и печаль о грехе, живущим в нас. Вменение этой печали в праведность и дарование Духа Святого кающимся душе. Дух Святой, входя в сердце, приносит свои плоды – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Так написано в послании Галатам. Бог говорит нам об этом, о плодах Святого Духа. Потому как человек относится к Божьему Слову, и как он его стремится исполнять, как он относится христианской церкви, то есть его поступки и его жизнь открывают нам его отношение к христианской церкви и к миру всему. Как говорит Иисус Христос, по плодам их узнаете их. Не приносят доброго плода, и они будут брошены в огонь вечный. Так говорит Евангелие. Плод Духа Святого в сердце – это как та грешница у ног Господа Иисуса, которая плакала у ног Иисуса Христа, омывала ноги слезами и вытирала волосами своими и мазала миром. И также слова, сказанные против нее, это тоже был плод чьего-то сердца. Зачем такая трата на Иисуса Христа? Это голос мира сего. Можно же меньше тратить на Христа и на христианство, и больше на себя и на этот мир. И Слово Божие говорит нам, что те слезы, которые проливала эта женщина у ног Иисуса Христа, это были слезы радости, слезы прощения, тот мир, который пришел в сердце, и радость спасения, пришедшая в ее сердце. Служение начинается с покаяния. Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Все, что человек пытается делать без Иисуса Христа, для Бога это ничто, это пустое место. И поэтому Господь говорит такие слова: «Я никогда не знал вас», то есть «Я никогда не жил в вашем сердце». Кого же познает Господь? Тот, кто впускает его в свое сердце, кто открывает ему дверь, кто идет за Иисусом Христом и принимает его верой. Мы можем посмотреть, как Бог предлагает нам идти за ним. Мы слышали повествование о Закхее, который всю жизнь собирал деньги, собирал богатство, был человеком богатым, но ему не хватало мира в сердце. И когда он встретил Христа и получил этот мир, для него богатство уже ничего не значило. Он сказал: «Половину имения раздам нищим, что, говорит, кого обидел, воздам вчетверо». Это был плод Духа Святого, вошедшего в его сердце. И также мы знаем притчу о юноше. Там тоже дело касалось богатства. Иисус сказал ему: «Исполни, говорит, закон». Он говорит: «Я все исполнил с юности своей». То есть человек не осознавал серьезность, святость, требования закона. Первая заповедь, самая большая, гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силою своей». И тогда Иисус ему говорит, если он эту заповедь не осознает, надо ему показать это. Он говорит: «Продай все свое имение, раздай нищим и следуй за мной». И этот юноша ушел огорченным от Иисуса, потому что он не мог расстаться с богатством. То есть он не пустил в свое сердце Святого Духа, чтобы оно изменило это сердце, изменило его отношение к людям. И как здесь сказано: «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Что же это такое беззаконие? Беззаконие – это грех. Это тот грех, который живет в нашем сердце, и он, естественно, мы делаем, да? Иисус сказал такие слова: «Любить Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя». И вот преступление против ближнего, преступление против Бога – это все делает человека мертвым для Бога. И только покаяние, только осознание своей греховности, и только страстное желание сердца и ревность о Боге, что ты огорчаешь его своими грехами, что ты делаешь, затрудняешь его своими грехами, затрудняя свое спасение. Только вот эта великая печаль дарует человеку возможность принять Духа Святого в сердце. И когда Дух Святой приходит, это вторая часть покаяния, так пишет доктор Мартин Лютер, то сердце человека изменяется. Те плоды, которые мир имел, уходят от него, и Дух Святой приносит свои плоды, о которых мы уже говорили, о которых пишет апостол Павел. И это все предлагается нам. И мы знаем, что священники, книжники, фарисеи, они не приняли Христа, не пустили его в сердце. Хотя они вроде бы проповедовали Слово Божие, они вроде бы пытались изгонять бесов Словом Божьим, они вроде бы пытались и выполнить весь закон Божий, сколько можно выполнить по плоти, но Иисус Христос сказал, если святость ваша не превысит святости книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие. Что это означает? Это означает только то, что можно достигнуть своими человеческими усилиями, великую святость, которую видят люди, она не является святостью для Бога. Для Бога является святостью только то, что омыто кровью Христа, что очищено кровью Христа. Только то сердце, которое было обновлено Святым Духом, и где Святой Дух посеял плоды свои в сердце человека. Вот этот человек может иметь надежду, что войдет в Царство Божие, потому что он шел за Христом. Как бы ни было сложно это, как бы ни было это все, но он в сердце имел подкрепление Святого Духа, который говорил, что мы дети Божьи, и что Бог нас любит и ждет на небе. Поэтому сегодня Слово Божие и говорит, входите тесными вратами, то есть входите покаянием перед Иисусом Христом, осознанием своей полной испорченности, не отдельных грехов, которых мы можем совершить, а то, что мы сами по себе негодны и испорчены, удалены от лица Божьего, не можем его видеть, потому что в нас нет самих святости. У нас есть только святость, дарованная нам Иисусом Христом. И эта великая святость побуждает нас к тому, чтобы мы шли по следам распятого, который проложил нам путь в Царство Божие. Аминь.
1: За каждый миг земной спасибо Богу. Он жизнь не зря нам на земле дает, чтоб выбрали мы узкую дорогу, которая к нему нас приведет. Бывает путь и трудным, и опасным, но только он к спасению ведет, и потому Господь рукой властной нам испытания порой всю жизнь дает. Мы удивляемся, но отчего так сложно, вся жизнь устроенная, в чем я виноват? Но по-другому с нами невозможно, широкие дороги ведут в ад. А Бог желает с нами быть всю вечность, Он любит всех и хочет всех спасти, но наша гордость, глупая беспечность нас тянет на широкие пути. Пора одуматься и просто осмотреться, куда и кто нас за руку ведет. На небе есть у каждого наследство, но жаль, его не каждый заберет. Земная жизнь сложна, но быстротечна, и ради Бога можно все стерпеть, зато потом блажен ты будешь вечно. Все, что захочешь, будешь ты иметь. Хвала Христу за радость от спасения, за каждый миг, который Он дает. В нем получает каждый избавление, кто узкий путь с Иисусом изберет. Аминь.

0: Мир вам, дети Божьи. Возлюбленные в Господе братья и сестры, сегодняшнее слово, которое оставил нам Господь в назидание, находится в послании святого апостола Павла к евреям. Это 12 глава с 1 по 6 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Аминь. Да, мои дорогие, каждый из нас идет какой-то определенный жизненный путь. И каждый из нас знает, как тяжело идти в дороге, когда что-то тяжелое тебе мешает, когда ты несешь какой-то тяжелый груз. Легче идти, когда меньше груза с собой несешь, когда не давит, не тяготит тебя. Вот, конечно же, мы с вами здесь в Слове Божьем видим и понимаем, что разговор идет не только об этой нашей какой-то дороге, когда мы куда-то пошли. Из одного города в другой, допустим, поехали или полетели там в гости, или здесь пошли кого-то, или на работу, или на работе мы идем каким-то определенным путем. Здесь, конечно, Господь через апостола Павла хочет открыть нам, как идти путем, который ведет в наш небесный дом, в наш небесный Иерусалим. И здесь он подчеркивает нам о том, какое облако свидетелей мы имеем. Этих свидетелей Господь через апостола Павла представляет нам в 11 главе. Да? Мы читаем о том, как люди шли путем, которым вел их Господь. Здесь достаточно примеров, но хочется взять, мои дорогие, один пример. Это пример Еноха. Помните, да? Что мы читаем о Енохе, да? А давайте вот прочтем. Это 11 глава, 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Как интересно, да, мои дорогие? Угодил Богу. Чем же угодил Енох Богу? Ну, если мы с вами кроем Бытие, да, то мы с вами там прочтем. Как жил Енох? Знаете, ничего особенного Енох не делал в этой жизни. Он был рожден, мы читаем, да, как и все мы приходим в этот мир. И он жил, рожая детей. Ну и, конечно же, раз он рожал сыновей и дочерей, то, естественно, что он о них заботился. То есть трудился, занимался какими-то делами. Но что он сделал главного? А главное – это его жизнь. Про Еноха сказано так. «Ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Господь забрал его». Главное в своей жизни Енох делал, когда ходил пред Богом. Вся его жизнь была в Боге. Он верил, вот в этой вере своей, да, он верил, что Бог все видит, все знает. Понимаете? Это не так, как в воскресенье я пойду в церковь, потому что так нужно, а в понедельник я уже не в церкви, а живя в этом миру, трудясь на работе на своей, общаясь с родными, близкими или со своими знакомыми, с встречными, кто встречается на пути. И я уже совсем по-другому веду себя, нежели в церкви. И я уже совсем другой. В воскресенье я хожу пред Богом, а в понедельник я хожу пред людьми. хожу пред своим я. У Еноха так не было. У Еноха так не было. Он верил в Бога. Он верил в то, что Бог, еще раз повторюсь, знает, видит все. И вот эта вот вера привела его на небеса. Господь забрал его. И он даже не увидел смерти здесь, земной. Вот что значит ходить пред Богом. И ходить пред Богом еще очень важно взирать. Как можно так ходить пред Богом, как Енох? А надо взирать, здесь Слово Божье нам говорит, взирая на начальника и совершителя веры. Вот этот вот груз бремени, да, который мы читаем, запинающий нас грех, отложить, чтобы легче было нам идти, выбросить его, отдать его Господу, чтобы он убрал его из нашей жизни. А для этого надо, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, взирать на Иисуса, с верой взирать на Него. А как? А вот вы знаете, мои дорогие, давайте разберем один такой пример. Начальник-совершитель веры, да? Там на Голгофском кресте Господь совершил свой великий подвиг. И вот вера в этот великий подвиг дает нам силы идти тем путем, которым Господь нас хочет вести. И вот там, на этот Голгофский крест, когда наш Спаситель висел там на кресте, взирали, смотрели, глядели и даже взирали люди. Мы не будем сейчас здесь с вами останавливаться на тех, кто насмехался, смеялся, сквернословил, ругал нашего Спасителя. Они смотрели по-мирски, абсолютно по-мирски. И смотрели в своей этой ненависти и злобе, которую посеял сатана в сердцах людей. А давайте посмотрим на два примера. Как на нашего Спасителя смотрели двое людей. Взирали. Взирать, вы знаете, это не просто смотреть. Посмотрел, отвернулся. Это взирать, это пристально, вглядываться, внимательно. А нам, христианам, взирать на начальника и совершителя веры в уповании, на милость, на любовь. Так вот, давайте еще раз об этих двух, которые взирали. Два взора на Христа. Один это был сотник, который, взирая на то, что происходит, и на то, что произошло, сказал такие чудные слова. Воистину, так написано в Писании, возрев, он сказал, воистину, он был Сын Божий. И второй разбойник, распятый рядом со Христом, один из разбойников, он сказал такие тоже чудные слова, взирая на нашего Спасителя, он сказал, Господи, помяни меня, когда будешь у себя, да, когда придешь в Царствие свое. Какие два разных взора. Оба взора с верой в то, что это Сын Божий. Но какая разница? В чем заключается огромная разница, как между небом и землей? Это в словах. Сотник сказал, что он был Сын Божий. Разбойник говорит, помяни, когда придешь в Царствие свое. Для сотника был. А для разбойника был, есть и грядет. Мои дорогие, вот он взор. Если в твоем взоре он был, есть и грядет, то вот эта вот вера в то, что он есть, в то, что Он там, в Царстве Небесном, помянет тебя, просит, уговаривает Отца, ведь Он ходатай наш, там, на небесах, так сказано в Писании. Если мы верим в то, что Он нас грядет спасать, мои дорогие, понимаете? Вот в чем дело. И вот эта вот вера дает нам силы, дает нам силы идти вот этим путем, о котором здесь сказано.
1: Смотрите, что говорит дальше, да? Что помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот в чем дело. Вот почему взирать с верой. Потому что труден путь, узок путь, тернист путь. Мы сегодня об этом читаем в Евангелии, да? Об этом сегодня говорится в проповеди на Евангелие. О том, как узок путь, как трудно его найти, как трудно им пройти. Но это на кого уповаешь, на кого взираешь. Здесь же примеры нам не зря приведены. И Господь в Евангелии от Луки, давайте откроем Евангелие от Луки, 21 глава и 12 стих. «Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства». Смотрите, мои дорогие, Господь ученикам говорит о том, что с ними будет. А мы с вами тоже ученики. И значит, это все Господь сказал и про нас, и для нас. Нигде не сказано в Писании, что христианину легко и просто и жить на этой земле. Без тягот, без горестей, без ненастий, без несчастий. Нет такого. Нет. Как, впрочем, и все люди. Все люди страдают, все люди мучаются на этой земле. Но страдание страданию рознь, и мучение мучению рознь. От чего страдает этот мир? От чего он мучается? Что у него стоит в приоритете? Что-то не приобрел в этом мире мирского, страдает. Какие-то пришли страдания за грехи, мучается. Христианин же страдает. Христианин страдает от осознания грехов своих. Мучается, что снова согрешил. И куда с этими страданиями и мучениями? Или идешь ко Христу и отдаешь Ему? Или же остаешься с этим миром в этих страданиях и мучениях? Но тогда напрасны эти страдания, напрасны мучения, если не ведут они тебя ко Христу. Если они не ведут тебя ко Христу, то это напрасно. А здесь дальше смотрите, что говорит он, да? Еще интересно, вы еще до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Почему так важно не пренебрегать? А вообще что в наказании Господнем видит христианин? Что в нем? А давайте мы с вами откроем Иова. Откроем Иова и прочтем. Это 5 глава, 17 стих. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай». Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай. Вот. В наказании блаженства. В наказании блаженства. Как его увидеть? И смотрите, давайте еще один стих прочтем. Ибо, 18-й, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Руки врачуют. Давайте посмотрим на врача, особенно на хирургов. Когда что-то больное в нашем теле отсекается, отрезается. Для того, чтобы спасти остальное тело, вот это вот зараженное, больное, когда отсекают рана, появляется рана, и, конечно же, больно. Но что делает хирург? Он же сам врачует эту рану. Врач, который наносит рану, он же ее врачует. Для чего наносит? Для того, чтобы сохранить жизнь. Вот так наш Господь. Почему блажен, когда наказывает? Потому что через наказание Господь хочет привести нас к себе. Через боль, да. Но другого пути нет. Нет другой дороги, потому что Господь сам так нам сказал. Он нам говорит об этом. И ведь это, мои дорогие, удивительно. Удивительно, но это очень трудно. Очень трудно для нашей плоти увидеть в наказании любовь. Это же, смотрите, да? Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Как? Как увидеть любовь в наказании? Но кто из нас желает горести, бед, наказания тем, кто нам дорог? Особенно хорошо это видно на наших детях, на наших внуках, на тех, кто нам дорог, кого мы любим. Мы не желаем, но без этого никак. Но не бывает. Так Господь повелел, так Он поставил. И по-другому не получается. Да каждый из нас может вспомнить себя, может вспомнить свой путь и вспомнить, как вот эти вот наказания, которые Господь посылает тому, кого любит, как они помогают. Да, горести, когда приходят, радости не приносят, скорее наоборот. Но затем наученным через них приносит мирный плод праведности. Дорогие братья и сестры, сколько раз через наказание приходила сначала горесть на сердце. Но Господь в Своем Слове объясняет, показывает, поддерживает нас через Свое Слово. Смотрите, мы с вами можем вспомнить царя Давида. Вспомнить царя Давида, который говорит такие чудные слова. Когда он, помните, говорит: «Пока я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания». Почему? Почему эти стенания? Да потому что совесть обличает нас. Обличает нас совесть в грехах наших. И желает, чтобы мы пришли к Господу. Ко Христу пришли. Ведь, мои дорогие, ведь, смотрите, да, к Давиду пришел пророк Нафан. Пришел и принес ему Божье Слово, обличил его. Вот смотрите, в обличении, да, в наказании, как Бог проявил свою любовь, чтобы не погиб царь Давид. И Господь ведь оставил царю Давиду время оставил, чтобы через это время Господь мог обратиться и оставил свое слово. Нам тоже Господь оставил свое слово. И нам тоже Господь даровал время, ибо не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы каждый покаялся и жив был. И ведь это, смотрите, как чудно. Мы тоже здесь читаем, да, что Он воссел одесную на небесах. И еще раз хочется повториться, Он первосвященник, Он ходатай перед Господом за нас. И там на небесах Он взывает и просит, как тот, помните, садовник просил за смоковницу: оставь еще на год, может, принесет плод. Мои дорогие, дай Бог нам всем, дай Бог, чтобы мы с вами пришли к нашему Господу, дай Бог, чтобы мы в молитве приходили и просили нашего Господа, чтобы Он даровал нам искреннее покаяние, чтобы мы входили тесными вратами покаяния. И вы знаете, Господь настолько милостив, настолько нас любит. И еще раз, не хочет смерти грешника. Абсолютно нет. И все, что происходит с нами в этой жизни, помните, как сказано, любящим Господа, верующим, призванным по Его повелению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. И наказание. И в наказании еще раз,
0: Бог проявляет к нам свою любовь. И пусть Господь благословит эту любовь в наших сердцах. Пусть Господь дарует нам искреннее покаяние. Дай Бог, чтобы в наших сердцах, в наших домах, в наших семьях, в домах молитвы наших всегда жила любовь, вера и надежда на нашего Спасителя, нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.